0: надцати до 23 часов по московскому времени без перерыва. Для перевода в среднеевропейское время нужно часы начала передач уменьшить на 2 часа. Мы повторяем волны и время. Радиостанция «Свободная Россия» работает ежедневно на коротких волнах 26 метров и 46,9 метра с 16 до 23 часов по московскому времени без перерыва.
1: Der Sendebetrieb und alles drumherum erfolgte konspirativ. Im Gegensatz zu Radio Free Russia durfte Radio Liberty sein russischsprachiges Radio Svoboda offiziell ausstrahlen. Hier eine Station-ID dieses Programms aus dem Jahr 1965.
2: Говорит радиостанция «Свобода».